за то я мягкий, нежный, я золотой, я стреляю тонкой струйкой прямо в глаз, неожиданно для вас.